Я позволил себе луи-луи-луи. Я позволил себе полный фэшн-фарш. Знаешь почему? Знаешь почему позволил? Потому что я, братан, ебашу. Я их кровью потом, сука, каждым треком, каждым хуком, каждым словом, взглядом, звуком. Заработал себе сколько? Заработал себе.